Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

Мы легкий сон, ланфрен, ланфра, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, ланфра, лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто

тому, что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы любви.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 5 часов.
0: Авторадио.

подумай о том, что тебе рассказала бессонница. Посиди, поплачь в темноте, словно девочка малая, под раскатистый гром, что в окно непрошенно ломит.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа сквозь

Вот и все закончилось, и шарики в охапку, я с цветами. Мы с тобой как в первый раз, и дождь пошел.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Продолжается согласование бизнес-плана Air Baltic. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В настоящее время продолжается согласование бизнес-плана латвийской национальной авиакомпании Air Baltic, сообщил в понедельник после встречи с премьер-министром Андрисом Кулбергсом председатель совета авиакомпании Андрей Мартынов. Он сказал, что в понедельник разговор с премьер-министром был довольно эффективным, а также, что представители нового правительства хорошо разбираются в бизнесе. На вопрос, потребуются ли в ближайшее время госинвестиции, Мартынов отметил, что в настоящее время трудно судить. План государства сохранить 25% акций авиакомпании по-прежнему в силе. Это означает, что, скорее всего, государству также придется каким-то образом участвовать в привлечении нового капитала, сказал Мартынов. Он признал, что заявление в годовом отчете авиакомпании о том, что для финансирования деятельности Air Baltic в зимнем сезоне 2026-27 потребуется дополнительное вливание денежных средств в размере от 100 до 150 миллионов евро, по-прежнему в силе и не отменено. Мартынов также сказал, что ситуация на Ближнем Востоке, в том числе открытие Армузского пролива, является для авиакомпании позитивным событием, поскольку цены на топливо, скорее всего, снизятся. В то же время цены на акции других авиакомпаний выросли, что также является хорошим сигналом. Кулбергс после встречи с представителями Air Baltic сказал, что до сих пор ему не хватало более широкого видения деятельности компании, но теперь, ознакомившись с доступной информацией и историческими данными, у него сложилось более четкое представление о ситуации. Премьер-министр отметил, что Air Baltic представляет услугу, является важным фактором конкурентоспособности Латвии в Балтийском регионе, а также значимым элементом народного хозяйства. Авиакомпания важна для развития новых экономических связей и сообщений Латвии с главными международными коммерческими центрами. В то же время она имеет значение в контексте безопасности и стратегических возможностей. Кулбергс сообщил, что правительство получило первоначальное представление о бизнес-плане компании, однако полная оценка сценариев еще впереди и запрошена дополнительная информация. Правительство планируют оценить план развития до конца июля. По словам премьер-министра, дальнейшие инвестиции в компанию должны поступать из частного сектора и не допустить

0: Ситуация, когда авиакомпания финансируется только за счет средств налогоплательщиков.
1: Про Ригу.
0: Половина торговцев из мясного павильона торгуют своей продукцией в других местах на рижском центральном рынке, сообщил руководитель корпоративной коммуникации «Рига с нами» Агнесе Ліците. Одновременно «Рига с нами» в сотрудничестве с администрацией рижского центрального рынка продолжает работу над реализацией решений, чтобы все торговцы, до сих пор работавшие в закрытом мясном павильоне, могли безопасно и удобно торговать своей продукцией в других торговых местах. Из 33 торговцев мясом 17 коммерсантов работают на новых торговых местах, остальным предлагаются различные решения, чтобы в ближайшее время можно было возобновить торговлю мясной продукцией в полном объеме. В настоящее время продолжается перемещение холодильных витрин и создание новых торговых мест в рыбном павильоне.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.
2: Большие города.
0: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере» Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго. Купите билет уже сейчас на Билишу-сервис. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Только один вечер, 3 июля, концертный зал «Дзинтери», мировые звезды, Gypsy Kings, Viz Pablo Reyes. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал «Дзинтери», Gypsy Kings. Билеты билишу-сервис.лв.

0: нажми на тормоза.
1: Музыка объединяет поколения.
2: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
1: На Авторадио Латвия.
2: Прямо сейчас.

0: Интересный факт. Баллончики с деревенской грязью.
1: В 2007 году в Англии поступили в продажу баллончики для автомобилей с деревенской грязью. Их охотно покупают владельцы внедорожников, которые никогда не выезжают из города, но хотят оправдать основное назначение своих машин.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Реклама.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
3: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
2: Lidl стоит того.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Полиция фиксирует рост мошенничества. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Всего за неделю с 8 по 14 июня в Латвии зарегистрирован 191 случай мошенничества, сообщает Госполиция. В 66 случаях граждане понесли финансовые потери, в 125 случаях попытки мошенничества были сорваны. Общая сумма ущерба, причиненного мошенничеством, составляет 528 863 евро. Наибольший ущерб по-прежнему был вызван телефонным мошенничеством. Злоумышленники, представляясь сотрудниками различных госучреждений, и компании выманили у жителей как минимум 322 195 евро. Чаще всего мошенники использовали названия таких организаций, как Государственная полиция, Государственное агентство социального страхования, Латвэнерго, мобильные операторы, почтовые службы и кредитные учреждения. Больше всего подобных случаев зафиксировано в Рижском регионе – 160 инцидентов. Существенные потери также связаны с инвестиционным мошенничеством. За неделю жители лишились 132 610 евро. Полиция призывает жителей быть особенно осторожными при получении звонков и сообщений от неизвестных лиц и не передавать личные данные или финансовую информацию без проверки.
2: Про пенсии.
1: Средний размер пенсии по старости в Латвии в апреле этого года составил 685 евро 92 цента, что на 10,1% больше, чем в апреле прошлого года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления. Всего в апреле 2026 года пенсию по старости получали 438 843 человека, в том числе 286 497 женщин и 152 346 мужчин.
2: Про Ригу.
1: Через две недели, 28 июня, в 14 часов, общество «Город для людей» проведет пикет за безопасный переезд у железнодорожного переезда в Иманте. Общество упрекает Рижскую думу в бездействии и в том, что самоуправление не принимает меры для повышения безопасности движения на переезде. Цель пикета – привлечь внимание общественности и ответственных учреждений к необходимости срочно улучшить безопасность переезда в Иманте. Общество призывает установить у переезда защитные барьеры для пешеходов и велосипедистов, чтобы во время приближения поезда останавливалось движение не только автотранспорта, но и пешеходов и велосипедистов. Общество «Город для людей» призывает Рижскую думу до 1 августа установить на железнодорожном переезде в Иманте барьеры для пешеходов и велосипедистов, в противном случае обещая обратиться в суд.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные и северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться

0: Солнечными периодами столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: Утро, вторник, 16 июня. Следим за трафиком в латвийской столице и не только. Для тех, кто собирается проехать по региональной трассе Тинуже-Кокнесе, сообщим, там начались работы по обновлению асфальтового покрытия на двух участках общей протяженностью 48 километров. Введены ограничения скорости. Кроме того, в планах отремонтировать мосты и путепроводы. В общем, работы предстоят масштабные. Если ваши поездки ограничены лишь столичными маршрутами, в данный момент обстановка в городе в среднем на 3 балла, но при этом есть существенные затруднения от 10 минут. На Карля Ульманя перед Венем Базгатве в сторону центра, на въезде в город со стороны Бауского шоссе А7 и в Валтлауче, а также по направлению в центр на улице Латгалес перед мостом Славу. Кроме того, на Густава Земгалагатве традиционная пробка перед Бриеве со стороны Восточной магистрали и подрастают затруднения на Даугавгривас в районе перекрестка Круспилса Гранита и на въезде в город со стороны Елговского шоссе А8. На Рижской окружной А5 рабочая пробка перед перекрестком с трассой Тинуже-Улбрака, где собралась очередь как в направлении города, так и затор в сторону Таллинского шоссе. По погоде пока все нормально. Переменная облачность без осадков от 14 до 16 градусов в течение дня, но ближе к полудню и далее до вечера время от времени возможен небольшой дождь. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем хорошего дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.

0: 29 августа на сцене концертного зала Дзинтари с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
1: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
0: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал Дзинтари.
2: Если чё, я пахну.

Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Izpeldini jāncīti, virpu ļūdens dancīti!
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
2: Izpeldini jāncīti, virpu ļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
3: www.akvaparks.lv.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Невозможно стало жить без тебя. Видно, счастье к нам приходит лишь раз. Поняла я это только сейчас. Мне не нужно ни афиш, ни цветов. Мне не нужно ни друзей, ни врагов. Мне нужна моя родная семья.

Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноватых в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая: дочка, мама, ты и я. Прости.

0: Автомонитор. Сегодня с 10 утра на путепроводе с улицы Твайка на Кунзенсало пройдут нагрузочные испытания. На эстакаде будут размещены под завязку нагруженные грузовики. Инженеры проведут необходимые замеры и оценят работу конструкций. Кроме того, будут выступления представителей власти и руководства строительной компании. В это время движение по мосту для транспорта будет ограничено. Далее, к текущей дорожной обстановке в латвийской столице. Трафик по утрам летний, в данный момент от 4 до 5 баллов. И это никого не должно удивлять. При этом несколько крупных заторов образовались в первую очередь на Карля Ульманя-Гатве в направлении центра. Здесь уже можно оставить около 20 минут. Затруднения поменьше на участке Лелрбе-Скалнцема, но там впереди еще Вантовый мост. Как обычно, тормозит въезд в город со стороны Бауски и дорога, проходящая через Валтлаучи. Густава Земгала-Гатве перед Бриево с направления порта отнимет порядка 15 минут. Еще ряд заторов от 5 до 10 минут. За вчерашний день в Риге и столичном регионе было зарегистрировано 81 ДТП. В них пострадали 7 человек. Это 4 велосипедиста и 3 пешехода. Будем предельно внимательны. А более подробно о сводке госполиции поговорим в следующем выпуске «Автомонитора». Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного дня и беспроблемного движения.
1: «Автомонитор» Авторадио. Реклама.
2: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасмину. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
4: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisle, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu serviss.

этаже, а я в различных точках, именующихся дном. Впрочем, если пить, то нету разницы уже. Я и не заметил, что конец мая, что давно повесилась метель злая. Выпил с участковым,

0: кто-то точно знает, что дальше. Только участковый мне кивнет молча. Лето — это маленькая жизнь.
1: Вы слушаете Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Средняя цена столичных квартир выросла на 8% с начала года. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: В мае средняя цена стандартных квартир в жилых комплексах Риги выросла на 1%, а с начала 2026 года она увеличилась в среднем на 8%, согласно последнему отчету о рынке стандартных квартир, подготовленному компанией Arco Real Estate. В мае средняя цена стандартных квартир выросла до 956 евро за квадратный метр. Компания отмечает, что средний рост цен в мае был меньше, чем в предыдущие месяцы. Эксперты компании прогнозируют, что в 2026 году рост цен на квартиры в жилых комплексах будет одним из самых высоких за последнее десятилетие. Хотя предложение квартир продолжало расти, причиной повышения цен по-прежнему оставался недостаток квартир во всех микрорайонах Риги. В крупнейших жилых районах Риги цены на квартиры выросли на 5-11% с начала 2026 года. Наибольший рост наблюдался в Иманте, где они увеличились на 11% в этом году. Средняя цена за квадратный метр стандартных квартир в мае выросла на 0,7% для однокомнатных квартир, на 0,8% для двух- и трехкомнатных и на 1,6% для четырехкомнатных. С начала года больше всего выросла цена на двухкомнатные квартиры на 8,6%.
2: Про Ригу.
1: С 16 по 30 июня жители Риги и Рижского района могут бесплатно избавиться от ненужной электроники в рамках экологической акции «Не храни то, что опасно». Прием электронных отходов будет осуществляться по рабочим дням с 9 утра до 18 часов на площадке по сортировке отходов по адресу Рига, улица Атласа, 4. На переработку можно сдать практически любую электротехнику и электронные устройства, от мобильных телефонов, зарядных устройств и кабелей до крупной бытовой техники, включая холодильники, кухонные плиты, микроволновые печи и другие приборы. Специалисты предупреждают, что особую опасность могут представлять устройства старше 15 лет. Они могут содержать токсичные вещества, а изношенные или поврежденные провода повышают риск короткого замыкания и возникновения пожара. Повышенного внимания требуют также устройства с литий-ионными аккумуляторами, электросамокаты, мобильные телефоны, планшеты и внешние аккумуляторы. При неправильном хранении или утилизации такие устройства способны загореться, создавая угрозу для людей, имущества и окружающей среды.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзаме западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
1: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
4: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
5: Yesterday. The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
6: От инструментов до одежды все детально проработано.
5: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтере. The Beatbox.
6: Билеты Билежу Сервис.
7: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: слушать радио, я вас обожаю.
1: Спасибо за любимую музыку, с вами всегда хорошее настроение.
2: Вы просто лучше.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Интересный факт. Кожаный салон. Чтобы обшить кожей салон Bentley Mulsanne, необходимо забить 18 коров. Для большинства моделей других брендов уходит гораздо меньше кожи животных.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Рестораны «Вайрок Соус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вандерсала. Билеты

0: Автомонитор.
1: Буквально через несколько минут в 10 часов состоится выступление представителей власти и руководства строительной компании на путепроводе Кунзенсала. Наступает решающий момент. Там пройдут нагрузочные испытания, на эстакаду заедут нагруженные грузовики, инженеры проведут необходимые замеры и оценят работу конструкций. В это время движение по путепроводу будет перекрыто. К текущей дорожной ситуации. Перед 9 часами трафик практически добрался до отметки в 5 баллов. Загруженность дорог в моменте в среднем составляла 49%. Ну а в данный момент снизилось до 38. Движение возвращается в желто-зеленый сектор шкалы заторов. При этом был и остается крупный затор на Карля Ульманя-Гатва в направлении центра. Других затруднений на 10 и более минут в городе сейчас не осталось. Перейдем к сводке госполиции за минувшие сутки. По Риге и столичному региону за понедельник зарегистрировано 81 ДТП. Пострадали 7 человек, и это 3 пешехода и 4 велосипедиста. Обращаем внимание, что редкий день обходится без наездов на пешеходов и велосипедистов. Будем предельно внимательны. Патрульные составили 55 протоколов в сфере дорожного движения. Трое были задержаны и оштрафованы за агрессивное вождение. Еще трое попались под хмельком. Причем выпили все трое прилично, сели за руль, за что и были сурово наказаны. Уголовное дело, штраф за две машины придется выплатить компенсационную стоимость. Одно авто конфисковано в пользу государства. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Всем безопасного движения и удачного дня.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti.
3: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
2: Izpildīni Jānis, virpuļūdens dancīti. Tavs līv akvaparks.
3: www.akvaparks.lv.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Саводс 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.
5: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Yeah.

0: находишь здесь. Ну, будь здорова. Привет.
1: Эти песни стали легендами. Легенды возвращаются на Авторадио Латвия.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про инициативы.
1: На платформе Manoball.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь.
3: Про новые технологии.
1: Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4-е место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8-е место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%.
3: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзю».

для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые – еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики, а также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
2: Реклама.
4: Я не прав искать призы на Лигу, Лигу, курс нам останется, я прицы на Лигу.
5: No 16. Līdz 23. jūnijam arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
6: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
7: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни, диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал в Цинтере. Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Я куплю тебе дом у пруда в Подмосковье, и тебя приведу в этот собственный

0: часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов.
2: Про законы.
1: Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает возможность для иностранцев запрашивать временный вид на жительство на срок до 5 лет, если они перечислили 150 тысяч евро в созданный государством инвестиционный фонд и внесли в государственный бюджет 10 тысяч евро. Прогрессивные считают, что принятая норма возобновляет ранее широко критикуемый и впоследствии отмененный механизм – торговлю видами на жительство. В партии подчеркивают, что золотые визы традиционно связаны с рисками для безопасности, включая въезд в страну нежелательных лиц, проблемы с проверкой происхождения денег, обход санкций, неблагоприятные изменения на рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об эмиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции.
2: Про погоду.
1: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Интересный факт. Музыка в автомобиле. Мы давно уже не представляем себе поездки без музыки. А вот первое радио в машине появилось только в 1930 году. Причем за его установку нужно было заплатить большие деньги. Это примерно 1/6 от стоимости всего автомобиля.
1: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Дело мастера.
1: Когда капает смеситель в ванной, это не просто раздражающий звук, это настоящий сигнал о неисправности. Обычно такие вещи женщины замечают первыми, но если рядом нет мужчины, а кран капает каждую минуту, появляется желание разобраться самой. Первое. Перекройте воду. Вентиль под раковиной или рядом с ванной найти несложно. Откройте кран и убедитесь, что поток остановился. Тогда можно спокойно работать. Далее. Отключите подачу воды и открутите декоративную крышку на ручке смесителя. Часто там прячется винт, который фиксирует рычаг или маховик. После этого снимите ручку и корпус, чтобы добраться до картриджа или уплотнительной прокладки внутри. Самая распространенная причина течи – это износ или загрязнение этих элементов. Прокладка стала тонкой, картридж заискрился от кальция и песка, и вода начинает просачиваться при закрытом кране. Подготовьте новую прокладку, или если смеситель однорычажный, тогда новый картридж. Установите деталь, аккуратно соберите механизм и включите воду. Проверьте, нет ли повторного подтека. Если все в порядке, значит вы справились. Важно не оставлять капель постоянными. Они не только раздражают слух, но и говорят о том, что нагрузка идет на другие узлы, когда появится коррозия или более серьезная поломка. А умение взять в руки ключ и провести ремонт – это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%. Ацемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды. Джипси Кингс. Виз Пабло Рейер. Сансу и пой вместе с тысячами зрителей. Под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти. 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишу-сервис.лв.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзамы ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама.

Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.

0: Музыка объединяет поколения.
1: Все лучшее от прошлых десятилетий до самых свежих премьер.
0: На Авторадио Латвия.
1: Прямо сейчас.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы поговорим о купании и о том, как часто питомцу действительно стоит принимать водные процедуры. Многие владельцы думают, что купание нужно делать как можно чаще, чтобы собака была чистой. На самом деле, чистота ванн зависит от породы, образа жизни и состояния кожи. У одних собак шерсть сама по себе менее подвержена загрязнению, у других – наоборот. Если питомец много времени проводит на улице, в грязи или воде, его шерсть может требовать более частого ухода. Собаки с короткой и плотной шерстью обычно нуждаются в купании реже. Их шерсть быстрее сохнет и меньше впитывает посторонние запахи. Достаточно помыть такую собаку раз в несколько месяцев, если только она явно не испачкалась. Собаки с длинной или густой шерстью чаще собирают пыль, застрявшие частицы и запахи. Им купание требуется чаще, но при этом важны и расчесывание, и тщательное высушивание. Частое купание может навредить коже собаки. Шампуни, даже мягкие, смывают естественный слой кожного жира. Этот слой защищает кожу и шерсть от пересыхания и раздражения. Если купать слишком часто, кожа может стать сухой, появится перхоть и повышенная чувствительность. Поэтому важно не только выбирать правильный шампунь, но и придерживаться разумного графика. Оптимально ориентироваться на состояние собаки. Если шерсть выглядит грязной, собака неприятно пахнет, купание оправдано. Если же питомец просто вернулся с прогулки и слегка испачкался лапы, достаточно аккуратно промыть лапы и протереть шерсть влажной губкой. Возраст и особенности здоровья тоже влияют на частоту купания. Щенков купают редко и только если это действительно необходимо. Пожилым собакам и тем, у кого чувствительная кожа, тоже требуется более щадящий подход. В таких случаях полезно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящий шампунь и схему ухода. И пока мы учимся замечать потребности собаки в уходе за шерстью, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА 139/1 выдано Национальным советом по

0: Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. «Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования», сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку и Еврокомиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. «Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит», сказал министр сообщения. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта, отметил Козловскис. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.
1: Про инициативы.
2: На платформе Manabals.lv начат сбор подписей за восстановление круглосуточной неотложной помощи в первой рижской больнице, чтобы снизить нагрузку на приемное отделение двух крупнейших университетских больниц. Соответствующую инициативу подал медик Рафаэл Цекурс. Как сообщил автор инициативы, ее цель – добиться, чтобы государство и Рижская дума оценили возможность и реализовали восстановление круглосуточного пункта неотложной помощи или центра неотложной медицины в первой рижской больнице. В Риге годами наблюдается одна и та же проблема. В крупных больницах очень большой поток острых пациентов, образуются очереди, а бригады неотложки в это время недоступны для следующих вызовов. Это вопрос не только внутренней организации работы больниц. Речь идет о безопасности пациентов и готовности Риги к кризисным ситуациям, отметил Цекурс. По его мнению, инициатива предусматривает постепенное и практически реализуемое решение, начиная с круглосуточного пункта неотложной помощи в первой рижской больнице, где пациенты с острыми, но не требующими лечения на уровне университетской больницы заболеваниями и травмами могли бы получать первичный осмотр, диагностику и помощь.
1: Про погоду.
2: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможны грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
1: Авторадио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Хотите устроить незабываемый детский день рождения в Риге? Дрифт-картинг. Новое место для яркого праздника и незабываемых эмоций. Подходит для детей и подростков от 5 до 18 лет. Гонки на скорость, эстафеты, дрифт, медали и дипломы для участников. Море впечатлений. Специально выделенная зона для праздника до 30 гостей. Ждем вас в ТЦ «Иманта». Забронируйте свое время уже сейчас.
1: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар, особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами, возможно, грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзема ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
4: Реклама.
5: Рестораны Вайрок Соулс и Мартиня Беттия представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air We Love the 90s. Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билеты Билишесервис.
6: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Супернова в сезоне высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: новая песня
1: на Авторадио Латвия.
2: Анна Семенович. «Если станет грустно».

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорсе объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорсе – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
3: От инструментов до одежды все детально проработано.
2: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
3: Билеты Билишу Сервис.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про безопасность.
1: Ведется работа, чтобы сбивать дроны максимально эффективно и дешево, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Он подчеркнул, что иностранные дроны не должны залетать в воздушное пространство Латвии, и их необходимо сбивать. Комментируя высказывание о том, что регулярно сбивать дроны дорогими ракетами было бы нецелесообразно, министр отметил, что в данный момент человеческую жизнь нельзя

0: Треть – возможность временного назначения подходящего кандидата из системы госуправления, чтобы обеспечить непрерывность работы до завершения конкурса.
1: Про новые технологии.
0: Индекс внедрения искусственного интеллекта – это исследование Cyber News, которое анализирует использование инструментов искусственного интеллекта в 64 странах, чтобы определить, где они внедряются быстрее всего, а где их распространение отстает. Исследователи проанализировали данные о загрузках 100 самых популярных ИИ-приложений в каждой стране и сопоставили эти показатели с численностью населения, чтобы оценить уровень их распространения. Страны, включенные в индекс потребления искусственного интеллекта, обеспечивают примерно 70% мирового ВВП и охватывают 55% населения планеты. Среди 20 стран-лидеров по внедрению ИИ 9 находятся в Европе, 7 в Азии, 2 в Океании, 1 в Южной Америке и 1 в Северной Америке. Все страны Балтии вошли в первую десятку. Латвия заняла 4 место, 55%. Литва расположилась на 7-й строчке, 52%, а у Эстонии 8 место, 51%. На первом месте оказался Сингапур. Индекс внедрения искусственного интеллекта в этой стране составил 66%. Второе и третье место заняли Чили, 60%, и Объединенные Арабские Эмираты, 56%.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможно, грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: Красная остановка.
1: Когда вечер становится чуть длиннее и кухня превращается в место встречи с теплом и покоем, самое время сделать вкусную остановку и попробовать приготовить сыр, который любят во всем мире. Моцареллу. Этот мягкий, свежий сыр родом из Италии, из региона Кампания. Его изначально делали из молока буйволиц, и уже тогда он стал символом нежности и настоящего итальянского вкуса. Название моцареллы происходит от слова, означающее «отрезать». Ведь сырная масса формируется вручную. Мастера отрезают кусочки горячей структуры из ароматного теста и придают им форму шарика. Чтобы приготовить моцареллу дома, нужно немного терпения и хорошее настроение. Возьмите свежее молоко, добавьте закваску и сычужный фермент. Дайте молоку загустеть и образовать плотное сырное зерно. Затем отделите сыворотку. Аккуратно вымесите массу и начните тянуть ее, пока она не станет эластичной и гладкой. Из этой массы отщипываются небольшие кусочки, которые опускаются в холодную воду, а потом в рассол. Домашняя моцарелла хороша тем, что она всегда свежая. Подавайте ее с помидорами, листьями базилика и оливковым маслом. Этот вкус не просто итальянский. Он теплый, солнечный и настоящий, как очередная вкусная остановка. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка. Реклама.
2: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное сбалансированное питание. Больше энергии и баланса, больше внимания к себе каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
3: Я летал из Кальдри сына в Ригу, а в Ригу Курзам остана съемпред сына в Ригу.
4: No 16. līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
5: 3. augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Žasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts. Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes, biļešu servis.
6: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По сообщению синоптиков, сегодня в Латвии облачно, с прояснениями. На большей части территории страны ожидаются периодические дожди, местами возможны грозы. Ветер юго-западный до 7 метров в секунду. В Лиепае и на юге Курзема ожидаются западные, северо-западные порывы ветра до 17 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 19 градусов тепла. В Риге дожди будут чередоваться с солнечными периодами. Ветер преимущественно слабый. Столбики термометров поднимутся до плюс 18 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: В июне выгодно в аптеках «Апотека». Скидки от 30 до 45% на определенные продукты бренда «Моллерс» с ценными жирными кислотами омега-3 для ежедневной поддержки. Скидка 50% на продукты «Магния» бренда «Провизор», а также скидки до 25% на определенные продукты «Нервостронг» для поддержки нервной системы и улучшения сна. Предложение ищи и на «Апотека.ЛВ». В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
3: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Калеб.
4: Что ты видишь в своих снах? Там, наверное, весна.
3: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калеб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
5: Если чё, я пах.

0: мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Большие города.
6: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале «Дзинтере». Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
7: Купите билет уже сейчас на «Билишу Сервис».

0: Риге 14 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про топливо.
1: Необходимо уделить особое внимание дизельному топливу, поскольку это напрямую влияет на экономику страны, заявил премьер-министр Андрис Кулбергс по итогам заседания правительственной коалиции. Глава правительства пояснил, почему власти решили сохранить сниженную ставку акциза до конца года только для дизеля, проигнорировав бензин. По его словам, именно дизельный транспорт обеспечивает коммерческую деятельность и грузоперевозки. Любые ценовые колебания в этом секторе бьют по экономике, стоимости товаров и услуг. Как уже сообщалось, сегодня депутаты бюджетно-финансовой комиссии Сейма начинают рассматривать поправки к закону об ограничении роста цен на нефтепродукты. Напомним, что в этом году стоимость топлива побила все рекорды. Пик пришелся на период с 6 по 12 апреля. Тогда литр дизеля в среднем стоил 2 евро 12 центов.
0: Про законы.
1: Парламентская фракция партии «Прогрессивные» будет призывать президента Эдгара Ренкевича не провозглашать принятый Сеймом 11 июня в окончательном чтении закон об эмиграции, который предусматривает

0: рынке недвижимости. Прогрессивные считают, что перед провозглашением закона необходимо обеспечить дополнительную оценку этой нормы, оценив экономическое влияние и влияние на международную репутацию Латвии в контексте Шенгенской зоны, особенно в нынешних геополитических условиях. Такое решение противоречит прежней государственной политике и тенденциям в Европейском Союзе, заявляют в партии. Премьер-министр Андрис Кулбергс со своей стороны заявил, что следует разделять вопросы о ранее допущенных ошибках в привлечении иностранных студентов и привлечении инвесторов. По его мнению, законом об иммиграции нельзя стрелять себе в ногу, лишаясь возможности привлекать инвестиции.
1: Про погоду.
0: Сегодня в Латвии ожидается переменная облачность. Во многих местах пройдут дожди, возможно, грозы. Дневная температура составит от 14 до 19 градусов тепла. Будет дуть юго-западный ветер до 6 метров в секунду с порывами на морском побережье до 16 метров в секунду. В Риге переменная облачность. Возможны дожди и грозы. Температура воздуха составит от плюс 15 до плюс 18 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

Пламенный летний привет всем, чьи приемники настроены на частоту 103.2 FM в Риге, 86.1 в Краслове и в интернете на нашей страничке Авторадио ЛВ. Меня зовут Владимир Тин, с 14 до 15 в эфире по будням, народная передача только для вас. Попасть к нам несложно, нужно лишь отправить привет, поздравление или музыкальную заявку по номеру 2299-4949 через WhatsApp. А начнем мы, что называется, по теме. Здравствуйте, Авторадио. Хочу передать привет Артему и Андрею из автосервиса, где я обслуживаюсь. Пожелать им хорошего дня и передайте им песню Криса Ри. Это от постоянного клиента Юрия. Это замечательно, когда чинят машину качественно и быстро, а если еще и бюджетно, то подкиньте этого автосервиса адресок. Слушать будем песню про лето, про море, про пляж. А после работы милости просим умелую бригаду, которая, уверен, может не только хорошо трудиться, но и прекрасно отдыхать в компании «Авторадио Латвия».

Это программа «По заявкам только для вас». Нам пишет Ирина. Добрый день, Авторадио. Передайте привет и поздравления с красивым юбилеем замечательной женщине Шумаковой Марине. Мариночка, праздничного настроения, здоровья, любви и ярких впечатлений от жизни. Любим тебя очень. Поставьте, пожалуйста, для нее песню Филиппа Киркорова. Названия песни нет, но всем и так понятно, про кого и для кого в ней поется. Вам, Марина, душевного дня рождения, прекрасного юбилея и отличного настроения.

0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
2: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Good year.
3: The Beatbox — это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал Дзинтери. The Beatbox.
4: Билеты, Билишу Сервис.

Волшебный час приветов, пожеланий и поздравлений на Авторадио Латвия продолжается. Получили весточку от Ольги Глебовой. Привет всем и любимому Авторадио. Меня зовут Ольга. Я хочу поздравить подругу Ларису с днем рождения. Желаю здоровья, счастья, любви, исполнения желаний и всего хорошего. Поставьте, пожалуйста, песню Ларисы Мондрус про хорошее настроение. Благодарю. Ну что ж, и вам спасибо, Ольга, в первую очередь скажет Лариса. Что касается музыкального подарка, то, насколько понимаю, то, что вы назвали песней про хорошее настроение, это позитивная песенка «Проснись и пой», которая звучала в фильме «Джентльмены, удачи». Самые наилучшие пожелания вам, Лариса. Мы слушаем вашу тезку Ларису Мондрус в поздравительной передаче «Только для вас».

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

куда-то убегает вдаль дорога. Мелькают огоньки, мерцает свет. До города осталось сжать нога совсем немного, и вся усталость вмиг сойдет на нет. Когда увижу добрую улыбку и нежно к тебе, милая, прильну, забуду до утра все передряги жизни, и как младенец сразу я засну. Шоферская доля, ни мед, ни сахар, но без нас не

Любимая, дождись, страна большая, сразу не объедешь. Полжизни надо, чтоб проколесить. Но мы, как черт упрямы, покоряем километры, чтоб груз без опозданий довести. А после я опять поеду к дому. К тебе, родная, я спешу быстрей. Дай бог, чтоб ровною была моя дорога, и встретиться с тобою поскорей.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.

0: только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshuservice.lv.
1: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

Тем временем продолжается программа «По заявкам» только для вас. Здравствуйте, любимое авторадио. Сегодня в нашей семье праздник. День рождения любимого сына Андрея. Сынок родной, тебе уже за 30, а если точно, целых 33. Но как мне в эту цифру не влюбиться? Ты молод, весел, ярок, посмотри. Андрей Петрович, сын и брат любимый, и папа крестный у Кирюшки ты. Желаю, чтоб познал с небесной силой любовь такую же и радость, и мечты. Сынок, будь счастлив, наслаждайся жизнью, твори, люби, ликуй, звени, звучи. Пусть день рождения для идей даст новый импульс вперед к мечтам и легкого пути. Андрей, будь здоров, любим, весел и счастлив. Поздравили мама Елена, сестра Ольга, крестник Кирилл, Зверинские, Стововые, Михалькевичи присоединяются к поздравлению. Надеюсь, мы тоже порадуем вас, Андрей, песней группы «Кино» «Сосны на морском берегу». Отличного вам праздника в компании родных и близких и под любимые песни «Авторадио Латвия».

0: Реклама.
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Нет.

Быстро пролетел поздравительный час, однако еще заявочка у нас имеется. Авторадио, привет! Поздравьте, пожалуйста, с днем рождения мою маму Татьяну Рябушкину. Желаю здоровья и счастья. Это от дочки Кати. От себя добавим. Пусть у вас, Татьяна, все складывается как можно лучше. Жизнь будет наполнена цветами, яркими красками и только хорошим настроением. Ваша радость, ваша дочь вас поздравила. Наслаждайтесь праздником, а мы отправляем в эфир песню Николая Баскова «Все цветы». С днем рождения! А с нашими слушателями простимся на этом до завтра, когда на том же месте в тот же час в эфире снова будет программа по заявкам.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Алексей Свиридов. Здравствуйте.
2: Про исследования.
1: В Латвии 29% жителей не могут позволить себе провести недельный отпуск вне дома, сообщили в банке «Цитаделла» со ссылкой на данные Евростат. Несмотря на общее развитие экономики, для значительной части общества путешествия по-прежнему остаются недоступной роскошью, признает руководитель по клиентскому опыту банка «Цитаделла» Гинта Земгале. При этом она отмечает, что ситуация в Латвии и странах Балтии с начала 2000-х годов улучшилась. Постепенно растет доля жителей, которые могут позволить себе путешествовать во время отпуска. Например, 10 лет назад в Латвии недельную поездку не могли себе позволить 37% жителей. Данные показывают, что благосостояние населения выросло, однако прогресс остается неравномерным. Во всех трех странах Балтии от путешествий по-прежнему чаще всего вынуждены отказываться семьи с одним родителем, а также пожилые люди, поясняет Земгале. Среди стран Балтии лучшая ситуация наблюдается в Эстонии, где недельный отдых вне дома не может себе позволить наименьшая доля населения – 26%. В Литве же этот показатель является самым высоким и достигает 31%. Для сравнения, средний показатель по Евросоюзу составляет 27,5%.
2: Про проекты.
1: Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Евросоюза, заявил министр сообщения Рихард Козловскис. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования, сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтики

0: Финанс. Напомним, что ранее госконтролер Эстонии заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.
1: Про погоду.
0: В среду, 17 июня, в Латвии ожидается облачная погода с прояснениями. В Курзаме будет более солнечно. Местами, преимущественно на востоке страны, пройдут дожди. Дневная температура составит от 15 до 20 градусов тепла. Будет дуть северо-западный ветер до 8 и порывами до 15 метров в секунду. В Риге облачно. Температура воздуха составит от плюс 16 до плюс 19 градусов. Алексей Свиридов, новостная студия «Микс Медиа Групп».
2: Авторадио.

0: выпьем за любовь.
1: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Реклама.
1: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
0: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бамперы стеклом, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце и помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели – все как положено, и все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают, и все это буквально впритык бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день. На Авторадио Латвия.
2: Погода.
3: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
2: Реклама.
4: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Мартиня Бетти» представляют. 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. «Two Unlimited». «Real to Real». «Технотроник». «East 17». 14 августа. Фондерсала. Билеты «Билиший сервис».
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о повседневном уходе за собакой. Сегодня мы поговорим о купании и о том, как часто питомцу действительно стоит принимать водные процедуры. Многие владельцы думают, что купание нужно делать как можно чаще, чтобы собака была чистой. На самом деле, чистота ванн зависит от породы, образа жизни и состояния кожи. У одних собак шерсть сама по себе менее подвержена загрязнению, у других – наоборот. Если питомец много времени проводит на улице, в грязи или воде, его шерсть может требовать более частого ухода. Собаки с короткой и плотной шерстью обычно нуждаются в купании реже. Их шерсть быстрее сохнет и меньше впитывает посторонние запахи. Достаточно помыть такую собаку раз в несколько месяцев, если только она явно не испачкалась. Собаки с длинной или густой шерстью чаще собирают пыль, застрявшие частицы и запахи. Им купание требуется чаще, но при этом важны и расчесывание, и тщательное высушивание. Частое купание может навредить коже собаки. Шампуни, даже мягкие, смывают естественный слой кожного жира. Этот слой защищает кожу и шерсть от пересыхания и раздражения. Если купать слишком часто, кожа может стать сухой, появится перхоть и повышенная чувствительность. Поэтому важно не только выбирать правильный шампунь, но и придерживаться разумного графика. Оптимально ориентироваться на состояние собаки. Если шерсть выглядит грязной, собака неприятно пахнет, купание оправдано. Если же питомец просто вернулся с прогулки и слегка испачкался лапы, достаточно аккуратно промыть лапы и протереть шерсть влажной губкой. Возраст и особенности здоровья тоже влияют на частоту купания. Щенков купают редко, и только если это действительно необходимо. Пожилым собакам и тем, у кого чувствительная кожа, тоже требуется более щадящий подход. В таких случаях полезно проконсультироваться с ветеринаром, чтобы подобрать подходящий шампунь и схему ухода. И пока мы учимся замечать потребности собаки в уходе за шерстью, мир на четырех лапах становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Новости.
1: В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Модель службы гособороны работает, но ее можно улучшить. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Модель службы государственной обороны работает, но ее можно улучшить, заявил министр обороны Райвис Мелнис. Министр признал, что порядок организации СГО его удовлетворяет, но его необходимо улучшать. Главное, по его мнению, держать планку, чтобы солдаты СГО были мотивированы служить и добровольно записываться на службу. Например, следует предоставлять солдатам возможность работать с новыми технологиями, привлекая индустрию. Это даст им возможность присмотреться к потенциальным рабочим местам и образованию в этой отрасли, сказал министр. На июльский призыв СГО в этом году подали заявки 1784 молодых человека, что является самым большим числом добровольцев за всю историю службы. Планируется, что СГО достигнет полной мощности в 2028 году, когда 4000 солдат пройдут военную подготовку по 11-месячной программе. До 2000 солдат получат возможность пройти военную подготовку по 5-летней программе «Замесардзе», а до 500 солдат смогут пройти обучение на офицеров запаса.
2: Про путешествия.
1: Туры на длинные выходные по случаю праздников Лиго и Янного дня в Латвии практически полностью распроданы. Об этом агентству «Лето» сообщили опрошенные туроператоры. Руководитель отдела продаж латвийской компании «Нова Турс» Лиана Пудуле Индене рассказала, что к середине июня почти все туры на праздничные дни уже выкуплены. При этом еще доступны отдельные места на направления в Черногорию, Болгарию, Турцию. По ее словам, среди наиболее востребованных направлений нет одного явного лидера. Жители Латвии активно выбирают греческие острова Корфу и Крит, курорты Испании в окрестностях Барселоны и Малаги, а также Кипр. Пудуле Индене отметила, что ситуация на Ближнем Востоке пока не оказывает заметного влияния на спрос на летние путешествия, поскольку страны этого региона традиционно более популярны зимой. Однако рост цен на топливо уже приводит к подорожанию туров, поэтому туристы стали внимательнее подходить к выбору поездок. В целом объемы продаж летних туров в компании остаются на уровне прошлого года. Председатель правления компании «Тестур» Роланд Биргелис сообщил, что спрос на поездки в период с 20 по 27 июня оказался очень высоким, практически

0: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Микс Медиа Групп.
1: Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Когда повседневная жизнь наполнена стрессом, напряженным ритмом и усталостью, важно вернуть себе баланс. В Евроаптеке скидка 60% на пищевые добавки с магнием только до 21 июня при покупке от 9,99 с картой Медус. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание. Больше энергии и баланса. Больше внимания к себе. Каждый день. Приходи в Евроаптеку. Наши фармацевты порекомендуют наиболее подходящее для тебя. И получай больше с картой Медус.
5: Я не прав искать резы на лигу, лигу, кур зам остатас иепрецы на лигу.
6: Nosēž pats metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
7: 29 августа на сцене концертного зала «Дзинтери» с большим сольным концертом выступит Джа Халиб.
8: Что ты видишь в твоих снах? Там, наверное, весна.
7: Для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Халиб. 29 августа. Концертный зал «Дзинтери».
9: Если чё, я пахну.

срывает дождь шалун, вечерний макияж, и с крыши луна куда-то слезла. Жена, ты помнишь, летний дождь знакомил нас и провожал нас до подъезда. Сырой асфальт похож на черную дыру, и так тепло, уютно дома. Я предложу тебе сыграть со мной в игру, что мы с тобой лишь знакомы, просто знакомы, только знакомы. Сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Как будто только что мы встретились с тобой и этой встречи улыбнулись. Так долго ждали слов хороших про любовь, и вдруг однажды не проснулись. Как будто я не целовал еще тебя и не писал стихи смешные, не замолкал на полуслове иногда, чтоб посмотреть в глаза родные. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

Сверну газету, заглядевшись на тебя, и ты прольешь на скатерть лужу. Давай представь, что ты еще мне не жена, а я пока не буду мужем. Заговори, и станут новыми слова, и без причуд не обойдется. Щекой ладонь твою согрею, как тогда, и, может, молодость вернется. Просто знакомые, только знакомые, сказку сначала начнем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем. Просто знакомые, только знакомые, снова по жизни пойдем. Просто знакомые, только знакомые, под этим летним дождем.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури Номотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: 28 августа Би-2 в Юрмале играют «Квартирник» душевно и драйвово. Лучшие хиты и новые песни. Диалоги со зрителями и сюрпризы. Приходите, это будет особенный вечер. 28 августа. Концертный зал «Цинтари». Купите билеты уже сейчас на Билишу Сервис.

0: Автомонитор.
1: Переменчивая погода, то дождь, то сквозь облака просвечивает солнце, но все это вносит свои коррективы в движение в латвийской столице. К этой минуте стартовал час пик, транспорта на дорогах за час прибавилось с 5 до практически 7 баллов, количество заторов приближается к 50, основные популярные магистрали плотно покрылись пробками, а здесь еще и ДТП. На Брейбас между Таллинас и Матиса еще об одной аварии рассказывает водитель большегруза Виктор.
2: Добрый день, дорожная информация, Виктор. Кто двигается со стороны центра в Юрмалу по Ульманя-Гатве перед светофором, слел РБС. В среднем ряду авария. Пока как бы пробочки нет, но на всякий случай. Будьте внимательны, всем удачи.
1: Спасибо Виктору за инфо. Вы, друзья, тоже не стесняйтесь, сообщайте в Автомонитор обо всем, что мешает движению по номеру 2299-4949 через WhatsApp. Возвращаясь к дорожной обстановке, отметим, что самые существенные затруднения на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас с обеих сторон, на Лубанас также плотно в обоих направлениях, традиционно сложно в это время на Круспилс, а также на Карля-Ульмане и на Венебас-Гатве. Медленное движение на участке Лелербас-Калнцема, Вантовый мост, а также в обратном направлении. Ну что ж, будьте внимательны, сами ничего не нарушайте. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем удачного завершения дня и безопасных дорог.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
3: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси. Место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: сахар 1 килограмм 65 центов. Сливочное масло 170 грамм 89 центов. И Coca-Cola Fanta или Sprite 2 литра евро 49.
5: Lidl стоит того.
7: 3. Augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne Levija. Viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. Augusts. Jūrmalā. Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots. Biļetes. Biļešu servis.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Новости.
1: В новостной студии Микс Медиа Групп Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии повысил прогноз инфляции на этот год. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Банк Латвии повысил свой прогноз годовой инфляции на этот год с ранее прогнозируемых 3,2% до 3,6%, заявил во вторник руководитель департамента денежно-кредитной политики Банка Латвии Улдис Руткасте, представляя последние экономические прогнозы. Прогноз среднегодовой инфляции на 2027 год был повышен с 2,9% прогнозируемых в декабре прошлого года до 3,8%, а прогноз среднегодовой инфляции на 2028 год был снижен с 3,6% до 3,4%. В то же время Банк Латвии ожидает, что базовая инфляция или инфляция без учета цен на продукты питания и энергоносители составит 3,3% в Латвии в 2026 году, 4% в 2027 году, 4,3% в 2028. Банк Латвии поясняет, что прогноз инфляции был повышен, что в основном отражает рост мировых цен на энергоносители в связи с боевыми действиями на Ближнем Востоке. Затяжные боевые действия и перебои в поставках могут привести к росту цен не только на энергоносители, но и на продукты питания, минеральные удобрения и побочные продукты нефтепереработки, широко используемые в промышленности. Влияние этого фактора смягчается несколько замедленным ростом заработной платы в последние кварталы.
2: Про Балтию.
1: Железнодорожный проект Rail Baltica можно будет реализовать только при финансировании Европейского Союза, заявил во вторник министр сообщения Рихард Козловскис. Мое внутреннее убеждение заключается в том, что мы сможем развивать эту трассу только и исключительно за счет европейского финансирования, сказал Козловскис. Он также подчеркнул, что все три страны Балтии должны быть едины в реализации проекта, поскольку Европейская комиссия рассматривает этот проект на уровне всей Балтии. Нужно делать все, чтобы мы не дергали друг друга и не показывали пальцем, но это происходит, указал министр. Размер следующего выделения средств будет зависеть от того, как страны, участвующие в проекте, будут вести себя в текущем периоде планирования. После международной оценки реальных затрат на основную трассу Rail Baltica и возможных сроков реализации, правительство примет решение о том, как именно будет реализован проект. Поэтому до завершения этой проверки можно лишь спекулировать о реальных сроках реализации проекта. Государственный контролер Эстонии Янар Хольм в начале июня заявил, что неспособность Латвии завершить Rail Baltica в запланированный срок до 2030 года неизбежно повлечет за собой расходы и для Эстонии.
2: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курземе день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометра.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: Автомонитор.
1: Внимательно следим за дорожной обстановкой в латвийской столице. Она остается сложной. И шутка ли, к этой минуте 8 баллов на мониторе. Это в среднем по городу и более 70 затуров. К водительскому счастью, стоячих пробок нет, все более-менее движется. Например, на Венебас-Гатве по брусчатке в сторону Зепникалса, помимо 20-минутной пробки, ДТП в районе пересечения с улицей Елговас. На Карля Ульманя перед Венебас-Гатве крупные пробки с обеих сторон. На Мукусалас более 10 минут можно оставить в сторону Каменного моста и более 20 в направлении Мукусальского круга. Тормозит участок Лелербас-Калнцема, Вантовый мост, а также в обратном направлении. Затруднено движение в центре города, на Густава-Земгала-Гатва перед Брейбас, пробки с обеих сторон. Для тех, кто собирается проехать по региональной трассе Тенужи-Кокнеса, сообщим, там начались работы по обновлению асфальтового покрытия на двух участках общей протяженностью 48 километров. Введены ограничения скорости. Кроме того, в планах отремонтировать мосты и путепроводы. В общем, работы предстоят масштабные. Поэтому сверяйтесь с навигатором, выбирайте оптимальные маршруты движения. На этом о трафике пока все. Меня зовут Владимир Тин. Будьте внимательны и всем хорошего вечера в компании любимого радио.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации. Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

Ты и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах. Лето – это сезон не только отпусков, но и насекомых, которые почему-то тоже обожают автомобили. Мошки облепляют бампер и стекло, а муравьи и пауки могут поселиться в салоне, воздуховодах и даже под капотом. Причины простые. Еда в машине, мусор, стоянка под деревьями. Если вы летом забыли убрать фантик из-под сиденья, ждите гостей. В таких случаях советуют регулярно чистить салон и пылесосить коврики. А также раз в месяц обрабатывать вентиляцию антисептиком. А на кузове мошек лучше смывать моментально, иначе застывшая органика въедается в лак. Простой совет. Мокрое полотенце на стекло на 5 минут, потом смыть. Принято думать, что зимой аккумулятор страдает больше всего, и это правда. Но лето тоже не сахар. Особенно если машине более 5 лет. Жара ускоряет испарение электролита, пластины перегреваются, а это прямая дорога сульватации и потери емкости. Особенно плохо, если аккумулятор старый, и вы забываете про техосмотр. Плюс постоянная работа вентилятора, кондиционера, музыки и зарядка гаджетов. А генератор уже не тянет, особенно в пробках. Что делать в таких случаях? Раз в пару недель проверять клеммы, напряжение и уровень заряда. В жаркие месяцы избегать длительной стоянки на солнце. И помнить о том, что аккумулятор не любит перегрев. Лето, классная погода, песочница, горка, качели. Все как положено. И все это в 3 метрах от ряда припаркованных машин. Дети играют, кидают мяч, бегают. И все это буквально впритык к бамперам. А где-то рядом кто-то заводит мотор, сигналит или лихо сдает назад. Что тут не так? Да абсолютно все. Но особенно, когда въезд во двор устроен так, что ты вынужден проезжать прямо через площадку, где нет ограждения. А между машинами – это, естественно, маршрут для детей. И тут не надо надеяться, что родители проследят. Одного мига невнимательности хватает на беду. Что в таких случаях можно сделать? Конечно, устанавливать хоть какие-то ограничители, то есть бетонные шарики, заборчики, столбики. Немаловажно включать голову, когда ты паркуешься у площадки, ведь всегда нужно осматриваться на 360 градусов. И уж точно не газовать на выезде, даже если спешишь и все чисто. Важно помнить, что двор – это не просто проехать до подъезда, это зона, где надо включать максимум терпения и минимум педали. Всем удачи в пути!
1: Движение без остановки. Автомобильная программа о водителях и пешеходах каждый рабочий день на Авторадио Латвия.
2: Погода. По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
3: Реклама.
4: Izpildīni Jancīti virpuļūdens dancīti!
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties!
4: Izpildīni Jancīti virpuļūdens dancīti! Tavs līju akvaparks!
6: www.akvaparks.lv
7: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
8: Рестораны «Вайрок Соулс» и «Марк Нябетти» представляют 14 августа на Фондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Фондерсала. Билеты Билиши Сервис.

0: Реклама.
1: Лето в новом звучании в Дорсе. Откройте для себя атмосферу отдыха в самом центре Риги. Летняя терраса уже открыта. Дорси объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Авторская кухня, свежие морепродукты, утонченные вкусы и сервис, в который хочется возвращаться. Дорси – место, где роскошь ощущается естественно. Антониас 9. Забронируйте свой вечер уже сегодня.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х.
5: 28 июля. Концертный зал в Дзинтере.
3: The Beatbox.
6: Билеты Билишу Сервис.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Здесь лапы у елей дрожат на весу, здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу, откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от меня.

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда, где найти невозможно.

печали я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше, если терем с дворцом

0: Риге 18 часов.
1: Новости. В новостной студии Mix Media Group Елена Симон. Здравствуйте. Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП. Далее об этом и других событиях более подробно.
2: Про главное.
1: Банк Латвии снизил прогноз прироста ВВП страны на этот год с прогнозировавшихся ранее 2,8 до 2%, сообщил во вторник руководитель управления монетарной политики банка Улдис Руткасте, представляя новейшие прогнозы развития экономики. Прогноз экономического роста на 2027 год снижен до 2,4%, а прогноз прироста ВВП на 2028 год до 3%. Как указали в банке, перспективы роста народного хозяйства ухудшаются из-за потрясений во внешней среде, что ослабляет внешний спрос и усиливает осторожность потребителей и инвесторов. В свою очередь, инвестиции в производство товаров военного и двойного назначения, а также реализация крупных государственных проектов становятся все более значимыми факторами роста, позволяя сохранить прогноз его умеренных темпов. Таким образом, прирост ВВП в ближайшие годы будет более медленным, но все же положительным. Как отметили в Банке Латвии, ситуация на рынке труда остается напряженной, хотя из-за более слабого экономического роста спрос на рабочую силу немного снижается. В связи с этим банк немного повысил прогноз безработицы. В свою очередь, рост зарплат будет несколько медленнее, чем предполагалось в декабре. Это будет обусловлено более слабым экономическим ростом и более умеренным спросом на рабочую силу. В то же время более высокая инфляция ограничит более резкое замедление роста зарплат. По прогнозам Центрального банка, в конце 2026 года безработица в Латвии составит 6,7% экономически активного населения. В конце 2027-го 6,5%, а в конце 2028 года 6,3%. В свою очередь, рост брутто-зарплаты в 2026 году прогнозируется в размере 7,4%, в 2027-м 7,3%, в 2028 году 7,5%.
3: Про изменения.
1: Чтобы способствовать устойчивому развитию приграничных регионов на востоке Латвии, укрепить госбезопасность и создать систему целенаправленной поддержки этого региона, подкомиссия по Латгале при парламентской комиссии по правам человека и общественным делам разработала новый закон о развитии восточной территории Латвии. Цель закона – ввести особую систему поддержки для восточных территорий Латвии, которая охватывает самоуправление Латгальского региона планирования и Алуксненский край. В законе предусмотрены инструменты для содействия развитию предпринимательства, привлечению инвестиций, улучшению инфраструктуры, доступности качественных публичных услуг, а также для укрепления устойчивости и безопасности общества. Закон предусматривает целенаправленную поддержку предпринимательства, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест, укрепление специальных экономических зон, содействие доступности жилья, развитие дорожной, цифровой, энергетической инфраструктуры. Также предусмотрено обеспечение доступности качественного образования на всех уровнях, укрепление культурной идентичности латгальского языка, содействие безопасности и устойчивости информационного пространства. Закон разработан с участием представителей самоуправления и неправительственных организаций.
3: Про погоду.
1: Завтра в Латвии ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов. Елена Симон, новостная студия Mix Media Group.
0: Авторадио.

0: Автомонитор.
1: В этом году в Риге планируется завершить строительные работы 4-й очереди Южного моста, Заметанский путепровод и путепровод на Кундзинсале, где сегодня утром прошли нагрузочные испытания. На мост заезжали груженные грузовики, а инженеры проводили необходимые замеры и оценивали надежность конструкций. Однако радоваться рано. Когда эти проекты завершатся, начнутся новые, и конца края этим процессам не видно. В планах реконструкция Вантового моста, Воздушного моста, путепровода на улице Алтанавас. А совсем скоро, в июле, начнутся масштабные дорожные работы на участке Карля-Ульманя-Гатве от улицы Лепаяс до улицы Яунмоку. В общем, проблемы решаем по мере их поступления. Тем временем латвийскую столицу поливает довольно сильный дождь. Это, конечно, сказывается на трафике. Полным-полно заторов и пробок, что-то выделить сложно. Вечерний разъезд затягивается примерно на час позже обычного, если, конечно, осадки продолжатся. Сегодня синоптики дали точный прогноз. Посмотрим, что с погодой будет завтра, в среду, 17 июня. В латвийской столице ночью возможен дождь. Днем существенных осадков не ожидается. Однако небо будет затянуто облаками. Температура воздуха от 13 градусов утром до 20 после обеда. На этом на сегодня, пожалуй, все. Продолжаем движение только вперед и будем предельно внимательны. Меня зовут Владимир Тин. Пожелаю всем приятного вечера и беспроблемного движения.
0: Автомонитор Авторадио. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Izpeldini jāncīti, virpuļi ūdens dancīti.
5: Ļauj pa skeletonu traukties, tā lai šorti dabū rauties.
4: Izpeldini jāncīti, virpuļi ūdens dancīti. Tavs līju akvaparks.
5: www.akvaparks.lv.
6: Товары в магазинах Fix Price почти даром? Да! Только сейчас намного снижены цены, чтобы вы смогли сэкономить еще больше. Питьевая вода Кеково Савоц 1,5 литра всего за 45 центов. Маринованная свекла Кок 500 грамм всего за 87 центов. Капсулы для посудомоечной машины Свелта 32 штуки всего за 3,99. Fix Price. На все низкая цена.

Цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: старый знакомый.
1: Ну, знакомый, но не такой уж старый.
2: Ну, ты же нашел моложе, чем я.
1: Ну, что из этого получилось?
2: А ты сам не знаешь?
1: Честно, не знаю.

0: старый знакомый.
1: От наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
2: Песни, ставшие легендами.
1: На Первом автомобильном.

0: с музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Вы знаете, словила себя на мысли, что Авторадио – это лучшее радио в дороге.
1: Хочу сказать спасибо за музыку, за драйв, за эмоции.
2: Вы реально делаете мой день.
3: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама.

0: no 16. līdz 23. jūnijam. Arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima. Lai nekā netrūktu.
1: 21 ноября. Рига. Шоуми Арена. Гилпика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилпика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми Арена. Билеты на Билетшу сервис ОВ.

0: Когда вечер становится чуть длиннее и кухня превращается в место встречи с теплом и покоем, самое время сделать вкусную остановку и попробовать приготовить сыр, который любят во всем мире. Моцареллу. Этот мягкий, свежий сыр родом из Италии, из региона Кампания. Его изначально делали из молока буйволиц, и уже тогда он стал символом нежности и настоящего итальянского вкуса. Название моцареллы происходит от слова, означающее «отрезать». Ведь сырная масса формируется вручную. Мастера отрезают кусочки горячей структуры из ароматного теста и придают им форму шарика. Чтобы приготовить моцареллу дома, нужно немного терпения и хорошее настроение. Возьмите свежее молоко, добавьте закваску и сычужный фермент. Дайте молоку загустеть и образовать плотное сырное зерно. Затем отделите сыворотку. Аккуратно вымесите массу и начните тянуть ее, пока она не станет эластичной и гладкой. Из этой массы отщипываются небольшие кусочки, которые опускаются в холодную воду, а потом в рассол. Домашняя моцарелла хороша тем, что она всегда свежая. Подавайте ее с помидорами, листьями базилика и оливковым маслом. Этот вкус не просто итальянский. Он теплый, солнечный и настоящий, как очередная вкусная остановка. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама.
2: В меняющихся условиях даже самые выносливые двигатели теряют силу. Адаптивная формула моторного масла Goodyear защищает двигатель, наполняя его энергией движения. Моторные масла Goodyear. Адаптация к любой ситуации.
3: Теперь во всех магазинах Латвии. Go. Goodyear.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишуфсервис.лв.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем знакомо.

простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету.

0: Привет.
1: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
2: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: для зрителей прозвучат лучшие хиты, завоевавшие сердца миллионов. Джа Калиб. 29 августа. Концертный зал Цинтари. Билеты в кассах Билеши Сервис.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билеши Сервис ОВ.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: ухожу в крутой вираж. Я ухожу в крутой вираж. Я ухожу в крутой вираж.
1: Погода.
2: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
1: Реклама.
3: The Beatbox – это не просто трибьют-группа, а красиво перепевающая песни. Это воплощение энергии и очарования легенды золотой эпохи Beatles.
4: От инструментов до одежды все детально проработано.
3: Гармоничный вокал с уникальным звучанием унесет вас в мир легендарной группы Beatles, возродив в ваших сердцах дух 60-х. 28 июля. Концертный зал в Дзинтере. The Beatbox.
4: Билеты, билетсервис.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: Рестораны «Вайроксаус» и «Мартиня Бетти» представляют 14 августа на Вондерсале грандиозный летний Open Air «We Love the 90s». Выступят ярчайшие звезды танцпола 90-х. Two Unlimited. Real to Real. Технотроник. East 17. 14 августа. Вондерсала. Билет

Авторадио Латвия. Живой звук. Сергей Куренков. Обожаю. Живое выступление 2021 года.

0: Реклама.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Gypsy Kings, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Gypsy Kings. Билеты bileshowservice.lv.
2: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Большие города.
4: Би-2 в Юрмале с программой «Квартирник». 28 августа в концертном зале Дзинтери. Би-2 с лучшими хитами и новыми песнями в уникальном концерте. Акустика и электричество, диалоги с публикой и эмоции, которые останутся с вами надолго.
5: Купите билет уже сейчас на Билишу Сервис.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

роковая страсть, новых губ, новых слез, роковая власть. Эту дрожь, этот вздох я хочу украсть. Казанова! Карнавал, карнавал, в этот поздний час настоящий.

0: Интересный факт. Подушки безопасности.
1: Подушки безопасности в автомобиле раскрываются со скоростью 2 км в секунду. Этот процесс занимает 40 миллисекунд. По данным исследований, подушки безопасности увеличивают шансы выжить в аварии на 25%.
0: Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Мотор.
1: Киноафиша. Истории великих артистов всегда звучат особенно сильно, когда за славой скрывается сложная и непростая судьба. В программе «Киноафиша» фильм «Жизнь в розовом цвете» и важно отметить, что это кино основано на реальных событиях. Фильм «Жизнь в розовом цвете» рассказывает о судьбе Эдит Пиаф, легендарной французской певицы, чей голос стал символом целой эпохи. Сюжет охватывает разные периоды ее жизни, начиная с тяжелого детства, где она росла в бедности. Дальнейшее развитие фильма «Жизнь в розовом цвете» показывает путь к успеху через испытания. Первые выступления на улицах, случайные знакомства, которые меняют судьбу, и постепенное признание публики. Но вместе с популярностью приходят сложные отношения и постоянная борьба с внутренними переживаниями. Фильм не идет строго по хронологии, а словно собирает жизнь Пиаф из ярких фрагментов, показывая, какой ценой ей далась известность. Финал подводит к образу женщины, которая, несмотря на все пережитое, остается на сцене и продолжает петь. Фильм «Жизнь в розовом цвете» — это история о таланте, силе и цене успеха. Основан на реальных событиях. Приятного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
3: Реклама. Trešais augusts. Tikai viens vakars. Tikai viena uzstāšanās Baltijas valstīs. Jasmīne, Levija, viņas balss. Kaisli, dziļums un maģija, kas apvieno sefardu melodijas un flamenko. Viņas koncerti, emocijas, kas paliek ar jums uz visiem laikiem. Nepalaidiet garām iespēju dzirdēt pasaules zvaigzni dzīvajā. 3. augusts Jūrmalā, Dzintaru koncertzālē. Vietu skaits ierobežots, biļetes, biļešu servis.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду. Ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода. В Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду. Температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до плюс 18, плюс 19 градусов.
0: Реклама. 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

Авторадио Латвия. Живой звук. Иванушки Интернешнл. Дочи. Запись выступления сентябрь 2017 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Бывают дни, когда опустишь руки, и нет ни слова,

никто не мог заставить. Молчание — начало всех начал. Но если плечи — песня,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 21 час. Авторадио.

Интересный факт. Ламборгини. Ферруччо Ламборгини начал свой бизнес производства тракторов. Он очень увлекался автомобилями и имел в своем гараже несколько разных машин, в том числе Феррари, в которой постоянно возникали проблемы со сцеплением. Однажды Ламборгини пришел к Энзо Феррари и сказал, что его машины – полнейший хлам. И тогда он решил производить свой автомобиль, начав с того, что разобрал со своими рабочими ту самую Феррари и улучшил все комплектующие. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: Песня сегодняшнего дня. Премьера на Авторадио Латвия.
1: Есть артисты, которые поют о простых, но самых важных вещах – любви, времени и человеческих ценностях. Один из них – Артур Степанян, у которого вышла новая песня «Так и знай». Артур Степанян известен своими душевными композициями на стыке эстрады и шансона. Он активно записывает новые песни, а его творчество уже подарило слушателям множество известных работ. Артист продолжает развивать свою музыкальную историю, делая ставку на искренность и мелодии, близкие широкой аудитории. Новая песня «Так и знай» — это еще одна работа, в которой узнается его фирменный стиль. Встречайте, Артур Степанян. «Так и знай».

0: от наших мелодий к ритмам золотых десятилетий.
1: Песни, ставшие легендами.
0: На Первом автомобильном.

0: дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: 103.2 FM.
1: Про белые розы, желтые тюльпаны, сибирские морозы.
0: Авторадио Латвия. Вместе в пути.

Авторадио Латвия. Живой звук. Комбинация. Бухгалтер. Живое выступление 2018 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он связан.

Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положись.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 22 часа. Авторадио.

Интересный факт. Индекс Porsche. Porsche 911 изначально был выпущен под индексом 901. Поменять номер пришлось после возражения компании Peugeot, заявившей, что владеет правами на способ именования модели для массового рынка тремя цифрами с нулем посередине. При этом претензии Peugeot не распространялись на гоночные модели Porsche, таких как 907 или 908. Авторадио Латвия. Знаем, потому что первое автомобильное радио.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзуме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Колдун. Корабли. Живое выступление 2018 года.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Погода.
1: По прогнозу синоптиков, предстоящей ночью в Латвии ожидается облачная погода, местами кратковременные дожди. Ветер западный, северо-западный до 7 метров в секунду, ночная температура воздуха от 9 до 14 градусов тепла. В среду днем ожидается преимущественно облачная погода, в Курзаме день будет солнечным, местами дожди. Ветер западный, северо-западный от 3 до 8, порывами до 14 метров в секунду, температура воздуха от 15 до 20 градусов тепла. В Риге в среду ожидается облачная погода без значительных осадков, ветер западный, северо-западный от 4 до 8, порывами до 13 метров в секунду. Столбики термометров поднимутся до +18, +19 градусов.

0: Давай поговорим, хоть знаем я и ты, что все слова давно в душе перегорели, но в памяти моей
1: и в памяти моей
0: так много теплоты,
1: так много теплоты.
0: Я помню, мы с тобой
1: глаза в глаза глядели.

эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

Мать заболела, по весне ее не стало. Отец запил, и стало всем еще больней. А старшей дочери уже почти 17. Братишке скоро 9 лет, малому 5. Кому кричать, куда идти, куда податься? А может, волю сжав в кулак, чего-то ждать?

обыкновенной жизни. Обыкновенная семья, каких полно. В ночи двух маленьких детей совсем не видно, а с неба сыпал мокрый снег.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 1 час.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 2 часа. Авторадио.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь. Любовь, как старая труха.

опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.